выписан. Пусть столько заикнется об этих двух. Чей-то брат, кому-то просто друг. Не переношу на дух. Веселая компания, ребята, короче, все понятно. Очень приятно.